0: Келвин Харрис уверенно входит в первую двадцатку по прослушиванию на Spotify за месяц. 80 миллионов прослушиваний. Вау! Вау! Келвин Харрис и джаз-система и Satisfy только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Раз уж про этот рейтинг заговорили, то стоит послушать еще одного парня из этой подборки. Post Malone расположился чуть ниже. У него 60 миллионов, что тоже, согласись, очень-очень даже неплохо. Суперхит Circle совсем скоро. Подогреем интерес к встрече с ним вместе с Бобом Синкларом и Кайзой. Послушаем I Can't Wait, а вот еще чуть раньше Лавери Хабвайс и Джей Пи Купера с темой Jet Plane здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

атмосферный, что абсолютно универсальный. Он идеально подойдет для всего. Для тусовки, пробежки, прогулки, для отдыха за городом или дом, или для поездки на машине по ночному городу. Да, это Ava Meet Me in the Dark только что. Ну и, к слову, идеально для прослушивания радиостанции номер один в России подойдет умная колонка. Достаточно сказать ей одну фразу, включи Европу Плюс, и уже через секунду будешь ловить лучшие мировые ритмы. Попробуй. Дальше будет больше топов и больше музыки. Сабрина Карпентер, Эспрессо, а также Темпер Сити. Self-aware впереди. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Bizarre». Чуть раньше здесь отметится Marshmello и Portugal The Man с вещицей «Phoenix». А еще лови суперхит от проекта «Shouse» «Won't Forget You». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Леди Гага, Сомбар и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre». Прямо сейчас это новинка. Новинка, которая еще не успела дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. Как знать, быть может уже сегодня, в пятницу с 14 до 16 по Москве все это случится. Пока еще есть время отдать свой голос за этот трек или любой другой понравившийся на сайте europaplus.ru. Залетай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ежель, Email Angel и Ultra Nate с классной вещицей «Moving to the Sun» на подходе. Но прежде будем слушать Лану Дель Рей с историей «Summertime Sadness», а также Алекса Уоррена с суперхитом «Fever Dream». Никуда не уходи.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-6101-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: лидеры и российского мирового Шазама Хьюшель, ML Angel и Ультранейт с хитом планетарного масштаба Moving to the Sun прямо сейчас. Конечно, дней лет впереди еще много, но вот как будто бы главный летний хит 2026 мы уже получили, мы уже его слушаем, мы уже им наслаждаемся. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее инди-поп-рок представит Доминик Файк, послушаем Baby Doll. Если же чуть больше хочется афробита, то тоже далеко не уходи. Диджей Годжи и Джейсон Дерулос на новинкой Мичико также совсем скоро. Вот еще раньше стильного хип-хопа нам отцепит Дэйв и Темс. Суперхит Rain Dance уже через мгновение на Европе Плюс. Европа Плюс.
1: On s'est fait la

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европы Плюс. Слушать хиты без каких-либо остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Майя Мишель с историей «На малиновой луне». Прежде здесь отметится Мисмо с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» А еще впереди банда BTS с суперхитом «Swim». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Ева Симмонс и Сидни Сэмпсон, Келвин Харрис и Джон Ньюман и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Уже как-то говорил, скажу еще раз, я вот абсолютно предвзят. Да, все, что делает группа «Моя Мишель», мне нравится по умолчанию. Какая-то невероятная музыка. Просто восторг. На «Малиновой луне» только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Тиесто и Брена Грейс, «Beautiful Places», Маккензи, Ромба, «Underwater». Все это на подходе. И дождемся это Бауса с суперхитом «Magnetic». Ну и к слову, как магнитом мы тебя притягиваем к динамикам по будням с 20 до 22 по Москве. А все почему? Потому что мы ставим для тебя самые горячие, самые жаркие ритмы в летнем вайбе. Здесь на радиостанции номер один в России. Не пропускай и наслаждайся после рабочего дня.
1: Это музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Эдвард, Филипп и Фредерик. Да, но если бы я хорошо разбирался в скандинавской группе германской ветви индоевропейской языковой семьи, то их фамилии я бы тоже с легкостью озвучил, произнес, но, увы, поэтому ограничусь, пожалуй, именами. Да, Hit Magnetic только что. Но ты себя, кстати, не ограничивай в прослушивании суперхитов. Скачивай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб, лови лучшие мировые треки в режиме 24/7. Также в приложении доступны лайв-трансляции студии, и оно, естественно, абсолютно бесплатное. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Леон Николам Скотт, стей уже через мгновение. Никуда не уходи.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в предстоящие полчаса здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Кейди Дикей с классной новинкой. Бамбалео. Прежде здесь отметить Сенатор и 54 Ультра с вещицей Talk to You. А еще компания нам составит Teddy Swims с историей Mr. Know It All. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки с суперхитами тебя порадуют Луис Фонси и Дэдди Янки, Серж Диван и многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.

0: Лео, звучит как заклинание, да, ребята? Заклинание на хорошую погоду в эти выходные. Давайте мы своего добавим. Бамбалео, Симсалави, Махалай, Махалай. Пусть будет солнечно и не будет дождя. Но, к счастью, у нас здесь за климат-контролем на Европлюс следит Тимур Бодров. Будет ставить вам самые горячие хиты. Собственно, такой трек на подходе. Далее слушаем хит сезона «Self-Aware» от Temper City.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа Плюс.

0: ну какое наше лето? Холодное лето 26-го. Ну ничего, мы согреваемся. Согреваемся танцами, горячим кофе. Собственно, для танцев трек «Лето» от Джонни Федука. Так, далее еще несколько энергичных номеров. Клубная история Джона Саммета, ретро-соул Бруно Марса и вообще лучшая музыка для вечеринок. Но лучшая музыка для вечеринок буквально в вашем телефоне, ребята. У нас в мобильном приложении Европлюс несколько стримингов, 9 штук. А там треки под любое настроение. Слушать можно бесплатно, без ограничений, не только в мобиле, но и на нашем сайте europlus.ru.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Да поможет нам Бог.
2: Мистический хоррор.
4: Ты сдохнешь к рассвету!
2: Зловещие мертвецы пекла.
5: Прошу, откройте дверь.
2: Зло возвращается к корням. Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: длительный у Вани месяц нынче. 2 недели остается до концерта. Последнее приготовление, последние примерки и репетиции. Пожелаем парню успеха, пожелаем парню аншлага. Ну и да, ребята, девчата, встречаемся на концерте Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 7:00.
4: Европа Плюс.
3: Начинаем час с новостей. С нами Марат Бикметов.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Центробанк ухудшил прогноз по инфляции. Черногория отменит безвизовый режим для россиян. И сегодня день основания морской авиации ВМФ России. Об этом прямо сейчас. Итак, Центробанк ухудшил прогноз по инфляции на 1%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе регулятора. Сейчас показатель составляет 6,2%, а месяц назад аналитики предполагали 5,3%. На ухудшение прогноза повлиял топливный кризис и ряд других факторов. Пересмотрели в ЦБ и ожидания по ключевой ставке. В этом году средний уровень оценивают уже в 14,5%. Марат Хуснуллин заявил о запланированном открытии трассы М-12 до Тюмени в декабре. Пока все идет по графику. Об этом вице-премьер сообщил Владимиру Путину. Кроме того, кроме сибирского направления, дорожники активно работают в Центральной России. В частности, федеральную трассу М-3 расширяют до 6 полос. Также до конца года власти рассчитывают ввести в эксплуатацию строящуюся в Подмосковье Южно-Лыткаринскую автодорогу. Черногория отменит безвизовый режим для россиян. Как пишет РБК, введение виз станет первым этапом гармонизации визовой политики с правилами Евросоюза. Если решение будет принято, ожидается, что оно вступит в силу с 1 октября. Черногория планирует организовать оформление виз через международную компанию, которая занимается приемом документов для большинства стран Шенгенской зоны. Самой Подгорице рассчитывают присоединиться к Евросоюзу в 2028 году. Потребление алкоголя в России в первом полугодии снизилось на 6,5%. На рынке фиксируется падение розничных продаж пива, коньяка и тихих вин, а спрос на слабоалкогольную продукцию упал более чем на 50%. Самым пьющим регионом по итогам полугодия стал Ненецкий автономный округ, далее идут Чукотка, Кострома и Еврейская автономия. Ну а звание самых трезвых традиционно удерживают республики Северного Кавказа. Сегодня день основания морской авиации ВМФ России. 110 лет назад, 17 июля 1916 года, над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Это событие положило начало истории российской морской авиации. К ее задачам относятся обнаружение и уничтожение подлодок противника, уничтожение надводных кораблей, а также авиации морского базирования. Собственной авиацией сегодня располагают все 4 флота России. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 32 копейки, евро также в плюсе 89 рублей 33 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

пятница пришла, игривое настроение принесла. Поздравляю! И отдельно, с особым удовольствием, конечно, поздравляю себя и вас с тем, что на Европе Плюс прямо сейчас стартует летнее. Спасибо. Я Тимур Бодров. Привет, салам, Изен. Так, столько всего классного, интересного для вас мы приготовили этим утром. И подарки, и улыбки. Что из подарков есть для вас? Значит, в этом часе буду дарить наушники беспроводные в лето-миксе. В часе следующем устроим кто куда, а там для тебя беспроводная колонка. После 9.00 спустимся в денежное хранилище в игре на повышение. А прямо сейчас песня «Ride» от клан «Карусель» в Москве 7.04. Всем летнюю!

0: рано встает,
1: тот подушки объявляет бойкот.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Хотя она, подушка, конечно же, зовет. Ну ничего, проведем с подушкой больше времени в выходные. А пока, ребята, 2660 рублей. 2660 рублей. Именно такая сумма есть для тебя сегодня в игре на повышение. Игра на повышение после 9.00. Так что удачи, не упусти возможность дозвониться.

0: без девчонок никуда. И я в данном случае не только про Дженни, благодаря которой Tame Impala залетел в чарты, в том числе и про Риану. Дело в том, что Рири в свое время перепела одну из песен проекта австралийского, заметно расширив его фан-базу. Если что, гуглить в Яндексе Риана Same Old Mistakes с альбома Anti. Ну а только что мега-хитяра Дракула от Tame Impala и Дженни из Blackpink. Окей, 7 часов 21 минута в Москве. Продолжим летнее У далее в компании Дамиано Давида.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
6: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3 990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Гороскоп на... Что, пятница? Пятница, 17 июля. Овны, ожидайте расплату за хорошие дела в виде подарков от окружающих. Тельцы, атмосфера дня будет легкой и непринужденной, не нарушайте ее. Близнецы, стрелы, амуры сегодня окружат вас со всех сторон. Раки, не стоит бросать начатое в надежде, что все разрешится само собой. Львы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Девы, сегодня вы точно узнаете, чего хотите на самом деле. Весы, обратите внимание на тех, кто всегда почему-то оказывается рядом. Скорпионы, обязательно позвоните тем, кому очень давно не звонили. Стрельцы, сегодня вы непревзойденные специалисты в достижении невозможного. Козероги, позвольте себе отключить голову и немного отдохнуть. Водолеи, во избежание ошибок сегодня стоит бездействовать. И рыбы, если не хотите, чтобы день мучительно тянулся, хорошенько поработайте. We'll be right back.

0: одна из исповедей Мадонны с ее последнего альбома Confessions 2, песня Bizarre. О сложных, разрушительных отношениях с ее супругом бывшим. Мадонна, Мартин Гаррикс в летнему. Ну, согласитесь, сегодня пятница, лето, хочется миксовать его из чего-то приятного, да? Можно без разрушительных, сложных отношений?
1: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
0: Лучше миксовать эту пятницу из подарков и улыбок. И то, и другое случится с тобой обязательно, если ты прямо сейчас угадаешь артиста, я подарю тебе беспроводные наушники. Значит, слушай внимательно и бери мобилу, она сейчас тебе пригодится. Факт. Этот парень из Красноярска этим летом покоряет самую большую площадку Москвы. 2 августа выступит на стадионе «Лужники». По-моему, все очевидно. Вот, если понял, о ком идет речь, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-Юсидон».
5: Почему сразу сантопой?
6: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1-Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
15: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
18: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
19: Застройщик ООО «За Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Еврохит ТОП 40.
21: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
22: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
23: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
24: Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
25: Летняя

0: Или это микс? В летнем У на Европе Плюс.
1: Так, ребята, миксуем это лето из всего самого приятного вместе с Викторией. Вик, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, из чего ты миксуешь это пятничное летнее утро? Что там у тебя происходит?
2: Происходит прекрасная погода, солнце, ветер, рано встала, зарядка и, естественно, Европа Плюс. Самые первые минуты пробуждения.
1: Супер, это здорово, этого здорово. И в качестве вознаграждения для тебя есть у меня беспроводные наушники. Но просто так тебе я их не отдам, разумеется. Тебе нужно опознать артиста по факту о нем. Значит, слушай внимательно. Этот юноша из Красноярска летом этим покоряет самую большую площадку Москвы и 2 августа выступит на стадионе Лужники. Вика, о ком идет речь?
2: Это молодой, прекрасный, очень перспективный, просто бомбический Ваня Дмитриев.
1: Ага, Вика, ну давай проверим, насколько верно ты отвечаешь. Вот он, Лето Микс.

0: Абсолютно верно, да, действительно, Ваня Дмитриенко идет на рекорд, и 2 августа, я думаю, он станет самым юным артистом, собравшим Лужники. Сколько парни? 19-20 лет? Вот. Ну и, конечно, самое приятное событие для нас с тобой здесь и сейчас, это то, что ты в лето-миксе выиграла беспроводное... Да что ж такое? Беспроводные наушники, Вика! Поздравляю тебя, поздравляю тебя.
1: Благодарю, благодарю.
0: Ну что, встречаемся с тобой 2 августа в Лужниках на концерте Вани Дмитриенко, да?
1: Да, конечно.
0: Обязательно.
1: Конечно, буду.
0: Обязательно. Обязательно. Классных тебе выходных, искрометных впечатлений этим летом. Ну а мы продолжаем в летнем У вместе с Инной, слушаем ее флешбэкс. Yeah!

0: Я думаю, это песня, с которой у нас будет ассоциироваться лето 26-го года. Это Satisfy Калвина Харриса. Идеальный эталонный пиано-хаус от шотландского диджея. Трек, между прочим, отлично показывает себя в чартах. На прошлой неделе взлетел аж на 7 пунктов в Еврохит ТОП-40. И сейчас 14-й. Вот, может быть, даже и проберется в первую десятку. И, может быть, это случится уже сегодня в Еврохит ТОП-40 после 14.00.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Там, кстати, Black Eyed Peas воссоединились в золотом составе своем на одной церемонии. Были все парни, и, конечно, она Ферги. Вот, я вот думаю, может быть, это знак? Может быть, горошины воссоединятся и в студии? Вот, по-моему, было бы здорово. А пока один из главных хитов от Black Eyed Peas – Just Can't Get Enough. Окей, хорош болтать, нам пора начинать второй час летнего.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Радио номер один в России.
1: А в Москве 8 часов. Пора нам новости послушать. Пора послушать Марата Бикметова.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Названы первые участники реестра цифровых платформ. Египет введет цифровые визы с QR-кодом для туристов. И средняя зарплата курьера в Москве достигла 150 тысяч рублей в месяц. Об этом прямо сейчас. Итак, Минэкономразвитие определило первых участников реестра цифровых платформ. В перечне 12 ресурсов – это маркетплейсы, агрегаторы услуг, в их числе Авито, Озон, Wildberries, LaModa, а также ключевые сервисы Яндекса. На них распространятся требования закона о платформенной экономике, вступающую в силу с 1 октября. Компании будут обязаны жестче проверять контрагентов, идентифицировать продавцов и контролировать обязательную маркировку товаров. Владимир Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом поддержки граждан. Президент подчеркнул, что доля просрочки по таким кредитам минимальной составляет менее 1%. Тему развития жилищного сектора глава государства обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Зампред правительства отметил, что сохранение льготной ставки на уровне 6% помогает удерживать высокие показатели ввода жилья. Египет ведет цифровые визы с QR-кодом для туристов с 1 августа. Тестовый режим запустят в международном аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России. После завершения экспериментального периода систему распространят и на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами – через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. ЮНЕСКО порекомендовала не строить в Петербурге новые небоскребы наподобие Лахта-центра. Комиссия, которая зимой проверяла состояние памятников архитектуры в городе на Неве, опубликовала свой отчет. В документе написано, что высотки несут необратимый ущерб историческому облику Петербурга, нарушив уникальный силуэт невских панорам. А в случае реализации заявленных высотных проектов город рискует лишиться своего статуса в ЮНЕСКО. Средняя зарплата курьера в российской столице достигла 150 тысяч рублей в месяц. Этот показатель на 14% превышает среднюю зарплату дипломированного специалиста с высшим образованием и на 55% больше зарплаты квалифицированного работника со средним профобразованием. В прошлом году курьер в среднем зарабатывал 135 тысяч рублей. Добавлю, что количество доставщиков в Москве с 2020 года выросло в 15 раз, с 8 до 120 тысяч человек. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 32 копейки, евро также в плюсе 89.33. В Москве 8 часов и 3 минуты, далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

полез тут даже гуглить в Яндексе, почему именно сегодня, 17 июля, отмечается Всемирный день эмоджи. Значит, ну, помните, да, вот у вас там есть эмоджи, коллекция, и эмоджи-календарь. И там именно дата сегодняшняя отображается. Я проверил, поэтому праздник эмоджи именно сегодня. Короче, поздравляю вас, ребята и девчата, со Всемирным днем эмоджи. Вот. И пусть в ваших сообщениях будет больше эмоджи-сердечки и не будет какашек. В Москве 8.04, я Тимур Бодров, всем летнюю...

0: встает,
1: того поцелуй обожжет.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Да, это я так желаю вам, ребята, какого-нибудь яркого свидания в эти выходные. Вот, а еще желаю танцев, улыбок и искр горящих, горячих, вот. Ну, а если вы желаете выиграть колонку беспроводную, то, разумеется, оставайтесь вместе с нами в зоне слышимости Европа Плюс. Потому что в этом часе будет «Кто куда?», игра, в которой мы отправимся в путешествие в одно из самых интересных мест планеты. И, соответственно, колонка достанется тебе на память об этом. В Москве 8.10, мы летнее УУ продолжаем с группой «Градусы». Летнее

0: по-моему, да, идеальная история для того, чтобы голову отключить и поймать беззаботное настроение. Мичико, диджей Годжи и Джейсона Дерула. Вот, ну, собственно, отключить голову и настроение беззаботное поймать — это наши планы на сегодня. На сегодня вечером или даже на все выходные. Так, далее у нас в летнем у Европоп Стей и будет вечный дэнс-хит. Это Lady Hear Me Tonight от дуэта Моджо.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-394-4741, 16+.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
16: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
17: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
18: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
20: Больше хитов. Больше музыки.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: И все-таки это не просто песня. Lady Hear Me Tonight от Mojo — это синоним беззаботного лета, молодости, танцев до утра. Обожаю эту песню. Послушаем еще немного, да? Ну, просто мега кайф. Спасибо вам, Mojo.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: А какое лето, беззаботное или не очень, ждет нас сегодня? Сейчас расскажу. На календаре пятница, 17 июля. Овны, ожидайте расплату за хорошие дела в виде подарков от окружающих. Тельцы, атмосфера дня будет легкой, непринужденной, так что не нарушайте ее. Близнецы, стрелы Амура сегодня окружат вас со всех сторон. Раки, не стоит бросать начатое в надежде, что все разрешится само собой. Львы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Девы, сегодня вы точно узнаете, чего хотите на самом деле. Весы, обратите внимание на тех, кто всегда почему-то оказывается рядом. Скорпионы, обязательно позвоните тем, кому очень давно не звонили. Стрельцы, сегодня вы непревзойденные специалисты в достижении невозможного. Козероги, позвольте себе отключить голову и немного отдохнуть. Водолеи, во избежание ошибок сегодня стоит бездействовать. И рыбы, если вы не хотите, чтобы день мучительно тянулся, хорошенько поработайте.

0: значит, где-то в параллельной вселенной, где Аляска осталась с территории России, я говорю, значит, в эфире наши парни, группа «Португалия Человек». Вот. А так это, конечно, ансамбль из США, из Аляски, Portugal The Man, только что их коллаба с Marshmello под названием Phoenix. Окей, 8.34 в столице, и скоро у нас «Кто куда». «Кто куда» устроим в летнему путешествие в одно прикольное место, и я подарю тебе колонку беспроводную на память. Главное, ты дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Окунись в 5 необычных постелей. Бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Не завелась? Триста ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
14: Да.
1: Хиты самых разных стилей.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто здесь? Кто там? Говорю я. А там Игорь. Игорь, привет.
2: Привет.
1: Доброе утро. Игорь из Липецка, ребята, знакомьтесь. Ну что, Игорь, расскажи, пожалуйста, ты вообще когда вот путешествуешь летом, как предпочитаешь путешествовать? Как правило, в знакомые места, где ты уже бывал, или все-таки выбираешь что-нибудь новенькое, экзотическое, необычное, там, где ты ни разу не был?
2: Да, конечно, новенькое что-нибудь всегда интересно. Всегда интересно попутешествовать куда-нибудь, новые места посмотреть. Всем привет.
1: Ну, этим летом, Игорь, что у тебя по плану? Что ты, какие места ты будешь изведывать?
2: По плану? Да этим летом что-то погода нелетная. Наверное, дома останемся.
1: Тоже вариант. Отлично. Я вот тоже люблю это дело. Вот, чередовать путешествия в неизвестные места и отдых по знакомым городам и весям. Значит, мы с тобой сейчас, Игорь, отправимся за границу, на греческий остров Родос. Расскажу тебе о нем, потом задам вопрос. Справишься с вопросом, получишь беспроводную колонку. Итак, кто куда, мы сегодня, как я уже говорил, в Греции, на острове Родос. Значит, много чем этот остров примечателен, там и природа живописная, история богатейшая, кухня, ну просто потрясающая. Но вопрос мой будет в другом. Что мы с тобой, Игорёх, как любознательные путешественники, можем наблюдать на мысе Прасонисе, это в городе Линдос, на Родосе. Значит, там, на мысе Прасонисе, дворец Ахиллеон или природное явление под названием «Поцелуй двух морей». Значит, мыс Прасонисе, город Линдос, остров Родос, там дворец или необыкновенное природное явление «Поцелуй двух морей». Игорь.
2: Ну, наверное, все-таки там «Поцелуй двух морей».
1: Это абсолютно верно. Это то место, где сливаются Средиземное и Эгейское море. Ну что, Игорь, по-моему, это отличное начало пятницы. Только что в летнему ты выиграл беспроводную колонку, с чем я тебя и поздравляю.
2: Да. Спасибо большое, спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе, Игорь. Липецку привет. Классного отпуска. Ребята, продолжаем это утро с суперхитами на Европе+.

0: Вот такой вот неспешный афробит на старте нового дня. Ну а да, что нам бежать и торопиться сегодня? Как-никак силы нужно беречь для пятничных приключений и танцев в летнем вайбе. Летний вайб — это наше ежевечернее шоу, о нем обязательно расскажу чуть позже. Мало того, вас ждет демо-версия, пробник летнего вайба, так что, ребята, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Верни

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09. 2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Европа+.
10: Ру. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Супергероу от команды Римон. Песня по мотивам некрасовских стихов. Ну, вы помните, да, там? Про коня, про избу. Вот. Ну и всем супер девчонкам, да что ж там говорить, и супер парням мы на Европлюс гарантируем хиты и подарки, потому что стартует третий час летнего оу.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: А послушаем мы новости. Свежий выпуск прямо сейчас.
2: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Россия готова рассматривать предложение США по Украине. В Ростове для заправки автомобилей могут ввести систему «чет-нечет». И стало известно, сколько россиян оставляют чаевые. Подробности далее. Россия готова рассматривать реальные предложения США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает Москва-24. По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова добавила, что дипломаты продолжат работу по этому направлению. В Ростове для заправки автомобилей могут ввести систему «чет-нечет» по первой цифре госномера. Об этом стало известно по итогам заседания оперштаба по обеспечению топливом. Кроме того, предложено установить минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, максимальный 40 литров. Для дизельного топлива диапазон составит от 10 до 60 литров. Эта мера должна сократить частоту визитов водителей на заправки. Период с 3 до 7 утра предлагается выделить исключительно для автотранспорта, экстренных, оперативных и коммунальных служб, общественного и иного спецтранспорта. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил ситуационный центр охраны порядка Главного управления МВД по региону и ознакомился с работой системы «Безопасный город». Только за текущий год с помощью этой технологии задержано более 150 правонарушителей. Пока система функционирует только в областном центре, но в планах расширить ее технические возможности на все районы области. Большинство, 70% опрошенных россиян, оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса. В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встречи с друзьями, 49%, свиданий, 47%, и дней рождения, 39%. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. В конце выпуска курса валюты о погоде на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки. Единая европейская валюта 89 рублей 33 копейки. Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и малооблачно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Далее на Европе плюс летняя У.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

а день сегодня знаменательный. Сегодня тот самый день, когда появилось изобретение, перекроившее все вокруг нас. Архитектуру, медицину, географию и, в общем, всю мировую экономику. Короче, именно сегодня, 17 июля 1902 года, молодой инженер американский Уиллис Керриер завершил чертежи первого в мире кондиционера воздуха. Да, ну, правда, придумал он его не для того, чтобы спасать нас от жары, а ради своих газет и журналов. Он там в типографии работал, и там из-за жары, короче, бумага разбухала, краска плыла, сроки срывались. Вот, но так или иначе, впоследствии кондиционеры стали спасать именно нас. Спасибо тебе, короче, повелитель прохлады Уиллис Керриер. А вам, ребята, привет. В Москве 9.05, я Тимур Бодров, и это третий час летнего. We'll be right back.

Мистер Know It All, мистер Всезнайка, Тедди Свимс. Лучше бы в пятницу, сегодня он был мистер Думай о хорошем, мистер Танцуй вместе с Европой Плюс. Да, для этого у нас есть летний вайб на Европе Плюс. Летний вайб – твой официальный телепорт на лучшие пляжные вечеринки планеты. Летний вайб – твой легальный допинг для перезагрузки после тяжелого рабочего дня, а сегодня еще и после целой недели трудовой. Да, летний вайб сегодня в 8 вечера. Сейчас в качестве демо-версии группа MGMT, один из самых узнаваемых жизнерадостных хитов. Слушаем «Kids». «Kids».

Вечный хит от MGMT — это Kids. Это призыв, как можно дольше сохранять в себе внутреннего ребенка. Ну а быть ребенком — это уметь удивляться и верить в чудо. И еще больше идеальных саундтреков для вашего беззаботного пятничного вечера сегодня на Европе+. В летнем вайбе. Все начнется в 20:00.

0: главном дэнс-чарте страны в топ-клаб-чарте. Как там вообще происходят дела, узнаете завтра. Завтра свежий выпуск топ-клаб-чарта. Все начнется в 8 вечера, но слушать это шоу можно в любое удобное время в виде подкаста на многих платформах и на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от «Knauf» превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
4: Гипсокартон нового поколения «Knauf» лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: «Бритье» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» — гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: I can't wait. Дождались, ребята. Пятница, 17 июля сегодня. Овны, ожидайте расплату за хорошие дела в виде подарков от окружающих. Тельцы, атмосфера дня будет легкой и непринужденной, не нарушайте ее. Близнецы, стрелы Амура сегодня окружат вас со всех сторон. Раки, не стоит бросать начатое в надежде, что все разрешится само собой. Львы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Девы, сегодня вы точно узнаете, чего хотите на самом деле. Весы, обратите внимание на тех, кто всегда почему-то оказывает рядом. Скорпионы, обязательно позвоните тем, кому очень давно не звонили. Стрельцы, сегодня вы непревзойденные специалисты в достижении невозможного. Козероги, позвольте себе отключить голову и немного отдохнуть. Водолеи, в избежание ошибок сегодня стоит бездействовать. И рыбы, если не хотите, чтобы день мучительно тянулся, хорошенько поработайте.

0: Бомбалео, Бомбарбие, Киркуду у нас тут в летнему. У нас тут в летнему скоро игра на повышение, а там для тебя не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Вот, и, конечно, было бы здорово, если бы эту сумму забрал именно ты, но для этого нужно дозвониться. Дозвониться по номеру 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
9: Моя клиника.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы. За какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, Вова, здорово. Вот что я говорю. Владимир, приветствую.
3: Привет, привет.
2: Привет. Ребята, это Вова из Краснодара. Ну что, Вова, как у тебя там по жизни дела? В чем тебе больше везет? В картах или в любви?
3: 50 на 50.
2: 50 на 50. Даже без какого-либо крена. Вот типа на этой неделе больше в любви. Все прям ровненько, стабильно.
3: Больше в картах.
2: Больше в картах пока. Да. Сейчас проверим, как тебе повезет в игре на повышение. И что самое главное, все ли ты сделал для того, чтобы стать ее героем. Значит, напомню, сегодня для тебя, Владимир, не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Все это ждет тебя в нашем денежном хранилище. У тебя будет ровно одна минута, чтобы по хранилищу прогуляться. Будешь открывать ячейки, но нужно вовремя остановиться. Потому что в любой момент может прозвучать фраза «Стоп, игра!». Если ты ее услышал, значит, все сгорело, все деньги улетели. Итак, готов ты начинать прогулку?
3: Да, готов.
2: Все, погнали, ребята. Итак, первая ячейка.
1: 1800 рублей.
2: И там 1800 рублей. О-о-о, посмотри.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Тут и бонус от Озонбанка. Это получается что? 1800 и десяточка, 10 тысяч, 11800. Вова, идем дальше или ты забираешь деньги сразу?
3: Идем дальше.
2: Идем. Ладно, дальше. Идем дальше, говорит Владимир. Итак.
1: 2020 рублей.
2: 2020 рублей, общий выигрыш 12-20. Вова.
3: Все, забираем.
2: Забираем. Слушай, ну еще есть целых 20 секунд, еще осталось. Может быть...
3: Нет, все.
2: Ты уверен?
3: Уверен.
2: Ну, я должен все равно у тебя спросить. Владимир, если вдруг ты
3: синица в руках лучше, чем дурак.
2: Синица в руках. 12-20. А вдруг там уже ничего, потому что время закончилось.
3: Нормально.
2: Да. Итак, ребята... Только что на ваших глазах, на ваших ушах Владимир из Краснодара забрал не только 2020 рублей, но и бонус от Озонбанка 10 кэсиков, 10 тысяч рублей. Вова, вдруг тебе интересно, что ждало тебя в следующей ячейке, а? Хочешь послушать?
3: Давайте.
2: Давайте.
1: 2660 рублей.
2: То есть максимальный выигрыш сегодня мог бы быть 2660 рублей. Разница, в общем-то, небольшая. По сути, суммы идентичны. Так что расстраиваться нет причины. И я поздравляю тебя с законным, красивым выигрышем. Ура!
3: Спасибо, ура-ура.
2: Да, Вова, кстати, ты подсказку-то слышал сегодня утром или пропустил? Вот что я забыл спросить.
3: Ну, я слышал, но забыл больше... Две с копейками.
2: А понятно. Поэтому ты и остановился. Все. Вова, да. Поздравляю тебя. Классных выходных. Краснодару привет. Ну и, ребята, как вы поняли, чтобы легко, красиво пройтись по нашему денежному хранилищу, нужно не пропустить подсказку. Она по утрам в летнему после 7:00.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: моя Мишель роскошная. Моя любовь, моя Мишель на малиновой луне. Так, ребята, суперхитовым финалем летнего сегодня будут Plan B, She Said и роскошная Chapel Ron и Good Luck Bay.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
7: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

0: Отличная совместная работа от Джон Саммита, The Vault и Джули Чорч на радио номер один в России. Shades of Blue. Оттенки голубого, оттенки синего. Огромное количество их существует, как и хитов на Европе+. Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Летим вперед. Шарам впереди. P.I.T.T. Также Fever Dream успеем послушать от Алекса Уорна в самое ближайшее время.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800

0: «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
1: Больше хитов. Больше музыки.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио.

0: Talk to you, да, поговорю с тобой. Антара, 54 Ультра на радио номер один в России. Вообще, это такая фраза, которая может звучать очень по-разному. Вот, например, когда сообщение от родителей, надо поговорить. Срочно перезвони. Да, и ты, ну все, ты не перезваниваешь, потому что сначала истекаешь потом, думаешь, боже мой, ну что же я натворил? Что же случилось? А потом звонишь и, сынок, помоги вспомнить пароль от моей почты. А вот это вот сообщение, надо поговорить, срочно перезвони, и все. И все, вот так вот не нужно общаться. Нужно сразу писать, что случилось. А иногда я так хочу с тобой поговорить. Да, звучит, как будто бы хочется провести время вместе. И сейчас абсолютно такой вайб. Риана Гранде и The Weeknd впереди. Love Me Harder сразу после Hello от Эбен в твоих динамиках на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: либо остановок рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Swim, BTS. До этого появится Lost Frequencies и Reality. Чуть ранее Rain Dance, Дэйв и Тим с твоих динамиках. Вся эта красота на Европе Плюс уже в следующем часе.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0800-111-111.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2.5 миллионов друзей.
6: Плейлисты Европа Плюс.
7: Новинки.
6: Видео со звездами.
7: Гороскоп.
6: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
8: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
9: Подпишем.
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
1: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 11 утра в столице.

0: Не знаю, мне кажется, когда Федук рождался на свет, сразу было сказано так: ты будешь знать, как делать самые красивые напевы, самые причудливые флоу, это все для тебя. Розовое вино, хлопья летят наверх, и лето вместе с Джонни здесь. На Европе Плюс лучшие хиты специально для тебя. Летим в этот прекрасный июльский день. Далее Тиесто, Брианна Грейс, Beautiful Places, сразу после отличного хита Апати от Розе и Бруно Марса. На Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Недавно открываю рекомендации в интернете, мне попадается песня Мичико, думаю, вау, какой вайбовый трек, добавлю-ка себе. Интересно, почему его нет в эфире на Европе Плюс. Потом смотрю, включаю наши хиты, и так он есть в эфире на Европе Плюс. Радио номер один в России, самые главные, свежие, крутейшие хиты. Как по-другому-то? Диджей Гоша, Джейсон Дерул и Мелоди, только что в твоих динамиках. Впереди больше отличного звука. Сэм Фэлд, Окс, My Heart Goes, сразу после Стей, Лиани и Калум Скотт. Никуда не уходя.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе облачно, с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречно.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
6: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Я расскажу, что будем слушать в самое ближайшее время. Satisfy, Calvin Harris. That's what we do. До этого Me and My Guitar, Джек Джонс поет для нас. Ранее остальные хитмейкер Тедди Свимс появится. Mr. Know It All. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта.

0: проекта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УБРН 116-784-739-2130, 0+.
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 12 часов дня в Москве.

0: Это Мизмо с треком «Hello» только что на радио номер один в России. Значит, мои следующие рекомендации для тебя. Заходишь в любой Play Market на своем смартфоне, вводишь «Радио Хаб», скачиваешь наше приложение. Можно нажать на кнопочку «Европа плюс», зайти на прямую трансляцию, посмотреть на качество моей рубашки, да, на качество моего состояния. Оно превосходное, иначе я бы не рекомендовал. В какие-то дни выгляжу не лучшим образом. А сейчас самое время. Скачивай приложение, забегай, включай... В 9 музыкальных потоков наши все обновляются, везде свежие чудесные хиты. Я рекомендую кей-поп, я рекомендую рок. Их слушал буквально сегодня утром. Совершенно очаровательные музыкальные произведения там собраны специально для тебя. Что у нас далее в плейлисте? Marlon Rudet, Anti-Hero, сразу после Self-War, Temper City в твоих динамиках на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Приготовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас – Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по

0: будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Время замедляется, чувства расцветают. Песни становятся громче. Европе плюс градусы на ресницах. Да, мы летим вперед. Шангай уже ожидает нас на горизонте. Лалу сразу после Galaxy, Kongs и Theophilus London. Не пропускай.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер.

0: аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Бритье – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
3: Все подробности на сайте europaplus.ru.
4: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» Личка. Даже если ты кот. Бригада У.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нет, Вань, мы все доверяем. Мы все доверяем тебе и тому, что концерт в Лужниках будет совершенно шикарным в этом августе. Это «Ртуть» от Вани Дмитриенко. На Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Avicii появится здесь совсем скоро. Wake Me Up. До этого Home, Кланка Рассел. Ну а прямо сейчас пару слов про самый главный радиотанцпол страны.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Топ-клаб чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Тот самый легендарный Avicii и Wake Me Up на радио номер 1 России. Ну, если Avicii тебя не разбудил, я уж не знаю. Делаем хиты на максимум. Уже день в Москве. Мы летим вперед. Впереди больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 13 часов. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, привет!
3: Привет, Даша, всем доброго дня. В США готовят к рассмотрению новый пакет санкций против России. В Ростовской области обновят общественный транспорт, и нейросети нашли в каждой третьей студенческой работе. Об этом прямо сейчас. Более 60 американских сенаторов поддержали пересмотренный законопроект о новых антироссийских санкциях. Как сообщает портал Axios, этого числа сторонников достаточно, чтобы преодолеть возможную блокировку документа в Сенате. Проект предусматривает вторичные пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа. Дональд Трамп пока не поддержал инициативу окончательно, однако дал понять, что готов ее подписать. Теперь законодателям предстоит добиться голосования в Сенате, после чего документ должна рассмотреть Палата представителей. Минтранс России одобрил заявку Ростовской области на получение федеральной поддержки на обновление общественного транспорта в размере 642 миллионов рублей в следующем году. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. На эти средства будут закуплены 112 новых комфортабельных автобусов. Вместимость под реальные потребности маршрутов, уточнил глава региона. В Ростовской области обновили цены на автомобильное топливо. Информацию опубликовал Росстат. За период с 7 по 13 июля средняя стоимость бензина в области составила 76 рублей 40 копеек. Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 13 июля выглядят так. АИ-92 – 72 рубля 7 копеек, 95-й – 78 рублей 60 копеек, АИ-98 и выше – 100 рублей 50 копеек. Признаки использования искусственного интеллекта обнаружили в каждой третьей студенческой работе. Об этом сообщили в компании «Антиплагиат». С апреля по июнь сервис проверил 2 730 000 текстов. Следы нейросетевой генерации вывели почти в 1 миллионе из них. Годом ранее такие признаки встречались примерно в каждой пятой работе. Чаще всего заимствования находили в материалах по искусствоведению, СМИ, компьютерным наукам, медицинским технологиям и политологии. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 32 копейки. Единая европейская валюта 89 рублей 33 копейки. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе плюс Ростов-на-Дону онлайн и Даша Романова.
0: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Как говорится, знать, когда прекратить работу, не менее важно, чем знать, когда ее начать. До финиша рабочей недели остались считанные часы, так что самое время настроиться на летний зажигательный уикенд. Меня зовут Даша Романова, и я помогу тебе переключиться на правильный курс. И без подарка, кстати, тебя тоже не оставлю. Сегодня снова разыграем тот самый большой и вкусный запас мороженого. Так что вспоминай, в каком секретном месте мы его спрятали. И будь, конечно, наготове, сигнал для звонка прозвучит совсем скоро. Ну а чтобы точно не сбиться с пути, звезды приготовили для нас подсказки. Гороскоп, кстати, сегодня особенно точный. Он расставит все по местам и подскажет, куда нам двигаться дальше. Ну и, конечно, в этом часе тебя ждет еще больше хитов и больше музыки. Обязательно услышим Адель и Зян Ми. Также появится Ava Max, Spot a Fake. И очень скоро KDDK, Bambaleo. Еще больше хитов, классных, еще громче звук, все только лучше уже звучит для тебя на Европе Плюс.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Сегодня чудесный день, и не только потому, что пятница. Судя по нашему календарю, сегодня можно отметить день дарения подарков. И это, кстати, не про дорогие там коробочки с бантиками или без, какие-то мощные такие подарки. Нет, ведь самый ценный подарок – это что? Внимание, теплая улыбка, ну или просто классное сообщение другу или любимому человеку. Так что подари кому-нибудь хорошее настроение, и оно обязательно вернется к тебе бумерангом. Ну а если хочешь порадовать себя прямо сейчас, включи погромче Европа Плюс и позволь музыке быть твоим маленьким подарком в эту самую минуту.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ну как тебе коллаб Marshmallow и Portugal The Man? Самое время возродиться, как та самая птица Феникс после нашей трудовой недели. На кому это удастся сделать легко и играючи, скоро узнаем. Гороскоп уже на подходе.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
7: Ростов-на-Дону.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Пока мы тут заряжались музыкой, звезды уже составили план на этот день для каждого знака зодиака. Итак, овны, ожидайте расплату за хорошие дела в виде подарков от окружающих. Тельцы, атмосфера дня будет легкой и непринужденной, не нарушайте ее. Близнецы, стрелы Амура сегодня окружат вас со всех сторон. Раки, не стоит бросать начатое в надежде, что все завершится само собой. Львы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Девы, сегодня вы точно узнаете, чего хотите на самом деле. Весы. Обратите внимание на тех, кто всегда почему-то оказывается рядом. Скорпионы. Обязательно позвоните тем, кому очень давно не звонили. Стрельцы. Сегодня вы непревзойденные специалисты в достижении невозможного. Козероги. Позвольте себе отключить голову и немного отдохнуть. Водолеи. Во избежание ошибок сегодня стоит бездействовать. Рыбы. Если не хотите, чтобы день мучительно тянулся, хорошенько поработайте.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Настало время продолжить наш прохладительный марафон. Вот тот самый сигнал для всех любителей мороженого. Где-то в городе нас ждет огромный сладкий запас этого любимого десерта, который вчера так хитро спрятала Валентина. Сегодня у тебя есть шанс стать обладателем этого самого запаса мороженого. Все, что нужно, вспомнить секретное место и набрать номер 320-105,7. Если ты будешь первым и правильно назовешь адрес, запас мороженого твой.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове сейчас малооблачно, 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра ожидается облачное с прояснениями погоды, днем до плюс 27, ветер северный до 3 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация.

0: ТЦ опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Сломалась. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.
4: Европа. Плюс.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Ну что ж, настало время разыграть классный, вкусный запас мороженого. Да, такой вот подарок ждет тебя в эту пятницу. Его любят абсолютно все. Это десерт любимый от мала до велика всеми. И сегодня у нас вот тут на связи Игорь. Он будет пытаться выиграть свой запас мороженого. Игорь, привет.
2: Да-да, привет.
1: Привет-привет. Ну что, как настроение в пятницу?
2: Настроение пятничное. У меня крайний день перед отпуском, поэтому...
1: О, ну здорово, я тебя поздравляю, поэтому нужно выиграть запас мороженого. Итак, говори, где же наша Валентина вчера спрятала мороженое? В каком месте города?
2: Аллея Роз.
1: Аллея Роз, говорит Игорь, и...
0: Квест пройден! Собирай свой запас мороженого!
2: Ура!
1: Ура! Кричит Игорь. Абсолютно правильно. Это Аллея Роз. Я тебя поздравляю. Запас мороженого твой. Но, знаешь, его нужно перепрятать.
2: Я готов.
1: Ты готов. Три варианта ответа. Точнее, варианта ответа. Три варианта на выбор тебе даю, да?
2: Где будем...
1: Итак, где будем прятать? В Темирницкой роще, в парке «Дружба» или в Александровской роще? Что тебе нравится больше?
2: Ну, конечно же, в парке «Дружба».
1: В парке «Дружба» прячет мороженое Игорь. Ну и, слушай, здорово, я тебя поздравляю. Пусть так и будет, да. Тебе отличной пятницы и прекрасных выходных. Ну и я надеюсь, что свой запас мороженого, да, все любители этого десерта тоже очень-очень скоро отыщут.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП «Нефёдов ДН».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.

0: По статистике, почти 90% россиян после работы пребывают в напряжении. Но мы-то с тобой оставшиеся 10% счастливчиков. А почему? Да потому что у нас есть Европа Плюс, конечно. Музыка, энергия и никакого стресса. Поэтому говорим нет усталости и да, драйву, уикенду, пятнице. Да, делаем это, естественно, весело и под музыку. И, конечно, прямо сейчас лучше сделай Европа Плюс погромче. Пусть твои выходные стартуют именно сейчас. Ну, а я, Даша Роман, уже приготовила для тебя интересный плейлист. Да, впереди тебя ждут только хиты и только лучшая музыка.
1: Реклама.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Like.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: На часах в Москве 14:00.

0: Привет-привет! Точно, по расписанию начинаем движение по крутейшей хит-лестнице Европа+. И в ближайшие 120 минут нас ждет непримиримая, вот другого слова даже не будет, непримиримая борьба хитов за первое место нашего чарта. И, возможно, именно твой любимый хит будет сегодня выше всех и круче всех. А вот неделю назад...
1: Европа Плюс. Еврохит топ 40.
0: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Дракула, конечно, отличный хит, который, мне кажется, достоин и сегодня быть на вершине. Ну, посмотрим, давайте не будем забегать вперед, все по порядку номеров. И на 40-й ступеньке, на 40-й строчке сегодня Ride от Клан Карусели. Сегодня, между прочим, 28-я неделя у нас в чарте.

0: Рок на этой неделе с 37 на 39 место перемещается Graceland. Отличный трек, отличный хит от Yearbox. Но кто оказался чуть выше, об этом прямо сейчас.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте Offenbach Miles Away. С 33 на 37 на этой неделе Эбен Халлоу. Номер 36. Brax XCN. Pay to exist. А вот плюс одна ступенька у Post Malone хита Cold. Post Malone оригинальный, конечно, парень. Он вообще такой очень харизматичный. У него очень много татуировок, в том числе и на лице. У него спрашивают, зачем, для чего. Он говорит, что это все из-за неуверенности в себе. Ему не нравится, как выглядит он, поэтому набивает что-то крутое, смотрит на себя в зеркало и думает, круто, парень, выглядишь. И ему становится немного лучше. И не так парится, в общем-то, из-за своей внешности Post Malone после этого. Post Malone Cold.
2: 35 место.

0: 36 на 35 место на этой неделе в Еврохит Топ 40 Европа плюс Post Malone Cold. Ну а в самые ближайшие, не пропустив взгляд в будущее, оценим с пристрастием, как всегда, трек, который только может стать у нас абсолютным, значит, 100% хитом. И уверен, с удовольствием вспомним хит, который 4 раза был на вершине нашего чарта в 2006 году. Все это впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Поднимаемся выше, и прямо сейчас номер 34. Dave Thames, Rain Dance. Выше на одну ступеньку French Montana, Ever Since You Left Me. С 25 на 32 Tiësto, Beautiful Places. Дальше поднимаемся выше, с 26 на 31. Да, таков результат сегодня у нее. Ёлка проще.
2: 31 место.

0: музыка — это все, чем я хочу заниматься. Если бы я не записывал альбомы, я пел бы где-нибудь в ресторане, но в любом случае я занимался бы чем-то связанным с музыкой. Закрываем кавычки, подпись «Bruno Mars». Да, «Bruno Mars», «I Just Might» с 8 на 30 место, а вот на 29 у нас сегодня «Tokyo Hotel», «California Night». Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс. Неделя.
2: Frontman News Мэтью Беллами считает, что группа продержалась 30 лет именно благодаря тому, что никогда не вписывалась в тренды. По его словам, альтернативность и отсутствие моды спасли команду, когда интерес к другим стилям угас. Мэтью Беллами признался, что когда встретил на Коачелла Джека Уайта и Альберта Хаммонда-младшего, то все трое удивились, что они все еще на сцене. Беллами также сказал, что гитарное соло в 2000-х уже казалось пережитком, но Уайт сумел его возродить. Мадонна и ее дочь Лурдес рассказали о треке «The Test». Там они открыто говорят о влиянии славы на их семью. По словам поп-королевы, идея сотрудничества принадлежала Лурдес, которая хотела показать их отношения через музыку. Ранее дочь Мадонны избегала совместной работы, чтобы не быть в тени знаменитой мамы. Совместный трек Мадонны и Лурдес вошел в альбом «Confessions 2», который вышел, напомню, 3 июля. Гарри Стайлз установил рекорд Гиннесса за самое продолжительное пребывание на сцене Уэмбли. Это 12 шоу подряд. На финальном концерте на сцену также вышла его сестра Джемма, а сам певец вручил каждому члену команды личный сертификат. Ранее, напомню, рекорд принадлежал группе Coldplay. Кеша откровенно заявила, что ни один ее бывший не сравнится с ее фанатами. По словам Кеши, любовь зрителей — единственная и самая настоящая. Певица также назвала себя тем человеком, который получил в дар, цитата, «колоссальную любовь тысяч поклонников». Каждое шоу она считает своим праздником, праздником внутренней свободы и уникальным моментом в своей жизни.
1: Реклама.
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
5: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
10: Все подробности на сайте europaplus.ru.
11: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада
12: У. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: California Nights, это Tokyo Hotels, 22 на 29 место в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Следующая ступенька у нас не за горами, но сначала трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Break Up in Reverse. И это Teddy Swims.
1: Еврохит Топ 40.

Они реально безгранично талантливые Тедди Свинс. Break up in reverse. У нас взгляд в будущее. Хит или нет? Как всегда, вопрос ребром ставим, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем трек, который в 2006 году давненько было дело. Четыре раза.

0: 4 раза на первом месте в 2006 году у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Ну а дальше лучшие хиты этой недели. И на 28-м первая новинка диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Прямо сейчас Мичико.
1: 28-е место. Дебют недели.

0: оказался 28 место. Дебют недели, абсолютно летняя Мичико. Это Диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди. А вот на 27-м впереди уже совсем скоро Гункс. Ждем Galaxy.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Есть дед.
6: Ну да, дед — это я.
5: И я, дед Владика, тоже.
4: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
7: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
6: У меня волосы коротковаты для плойки.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Давайте не будем ссориться.
6: Давайте.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа

0: 18 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 6. На сегодня 27 место занимает группа Kungs Galaxy. Ну, группа, понятно, диджей-продюсер. Он как группа, собственно, потому что он такой мультиинструменталист. Вообще человек, который делает все. Kungs Galaxy. Ну, а в самое ближайшее не пропусти наш Еврохит-прогноз. Тот самый трек, тот самый хит, который только может войти в наш чарт. Я надеюсь, что с этим прогнозом мы не ошиблись.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Следующая ступенька под номером 26. И здесь Avalon Roxton Vertigo. Vertigo. 25-я ступенька, 25-я строчка. Beowulf Phoenix.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни.
0: Следующий хит плюс 11, это самый мощный взлет недели. Another Talk to You.
1: 24 место.
2: Взлет недели.

0: Лаваре плюс 11 ступенек за неделю. Вау-вау-вау, это самый мощный взлет недели. Another Talk to You. А вот на 23-м лучший дебют у нас в чарте. Это Usually Moving to the Sun.
1: 23 место.

0: Ван, 23 место, лучший дебют недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Уже впервые по-настоящему ощутил гипнотическую силу электронной музыки, когда в 16 лет попал на сет Карла Кокса в клубе в Марселе. Он тогда не знал ни одного трека, но танцевал 3 часа подряд, и тогда Жель понял, что хочет этим заниматься тоже. Жель, Moving to the Sun, 23 место, лучший дебют недели. А вот на 22-м сегодня отметился Ваня Дмитриенко. Впереди ртуть. Еврохит Топ 40.
1: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа по подробнее на туту.ру/6+. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Еврохит топ 40. Европа плюс. 22-е место.

0: Армена Зейн с 19 на 21 место. Чарта Европа плюс Еврохит топ 40. Ну а лучшая двадцатка у нас впереди. Но сначала трек, который только может, только собирается к нам в чарт. И двери нашего чарта для нее всегда открыты, конечно. Это Бейонсе Morning Dew.
1: Еврохит. Прогноз.

0: настоящая королева. У нас сейчас звучит с непререкаемым авторитетом и уважением личность шоу-бизнеса Бейонсе. Morning Dew. Наш еврохит-прогноз первый на сегодня. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись. Ждем Бейонсе в хит-параде Европа Плюс. Надеюсь, уже через неделю-другую.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Продолжаем стремительно подниматься к вершине чарта Европа Плюс. И в этом часе наша горячая лучшая двадцатка недели. Еще один очень интересный еврохит прогноз намечается. А также вспомним хит, который был в нашем чарте рекордные 65 недель. Да, кстати, дольше пока никто. 65 недель в нашем чарте. Ну и узнаем, кто будет сегодня на вершине. Но прежде еще раз о тех, кто попал в хит-парад Европа Плюс сегодня впервые.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Среди новинок на 28-м диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Лучший дебют номер 23. Южель, Moving to the Sun. А вот их мы сегодня не встретим. Now и Warning to Corazon. 26 недель в Еврохит ТОП 40. Think About Us – это Sony Fodera. Ну а на первом месте пока, напомню, Tame Impala и Дженни с хитом Dracula. Посмотрим, кто будет сегодня. Но прямо сейчас у нас 20-я ступенька, и здесь хит, который явно делает успехи у нас в чарте. Всего вторая неделя, в прошлый раз 28-е место, ну а сегодня уже экватор. Temper City, Self-Aware.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели в этом списке Stay от Леони и Калум Скотт. За эти 7 дней с 24 на 19 место. Но кто оказался чуть-чуть выше, а значит чуть-чуть ближе к вершине?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Биби Рекса и Faceless. New Religion. С 12 на 17. Usually Salto, Jamaican, Bam-Bam. Номер 16. Джонни и Федук. Лето. Плюс одна строчка у него. Диджей-продюсер Али Фарбен, который как-то признался, что если бы не карьера диджея, он был бы пекарем. О да, пекарем. Очень любит готовить Али Фарбен. У него есть опыт работы кондитером, кстати. Возможно, уже владел бы, как он сам сказал, собственной пекарней, если бы не был музыкантом. Вот такое забавное признание. Али Фарбен, Body Talk.
2: 15 место.

0: Pongo, Russian Rap, Alejandro и Whiskey до нас в чарте в Еврохит Топ 40 на Европлюс с 15 на 14 место, плюс одна ступенька. Ну а в самые ближайшие ждем хит-рекордсмен у нас в чарте 65 недель в 2020 году. Уже скоро услышим, и не пропусти Еврохит прогноз, тот самый трек, который стремится к нам в чарт.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 6 на 13 перемещаются Бай Индия, Хчо и Мод, Шаде. А вот на 12-м отметились Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait. Еще неделю назад в горячей десятке, но сегодня на 11-м месте группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
2: 11-е место.

0: 10 на 11 место на этой неделе группа «Мария Мишель» на «Малиновой луне». Ну а впереди уже горячая лучшая десятка недели Еврохит ТОП-40 Европа Плюс. И с 13 на 10 место врывается хит, который, кстати говоря, какое-то время назад побывал уже на самой вершине у нас в чарте. Ну а сегодня в лучшие десятки плюс 3 ступеньки Алан Уокер «Broken Strings». Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 13 на 10 место Alan Walker, Broken Strings. Вот этот хит был у нас в чарте Европа Плюс. Рекордные 65 недель. Дольше пока никто. В 2020-м дело было. Это Дотан нам.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра. Вчера.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: 10-я неделя в Еврохит Топ 40 Европ Плюс 2020. Абсолютный рекорд. Дота нам. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. Надеюсь, так и будет. Попадет обязательно, причем доберется и до вершины когда-нибудь. Называется этот трек Take Me Back. Это Кайго и Макс Макноун.
1: Еврохит

Стиль Кайго, конечно, узнает сразу, да? Прям по первым же аккордам. Кайго и не один, а Кайго вместе с Макс Макноун. Take Me Back, наш еврохит прогноз. Ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшие недели. И продолжаем обратный отчет лучших хитов этих 7 дней. 14 на 9 место прорываются Келвин Харрис и Джази. Прямо сейчас Satisfy.

0: 14 на 9 место. Такой вот прорывчик совершают Калли Харрис и Джази Satisfy. 8 место на горизонте. И здесь The Second Voice, Let Me Be. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Известный американский теле- и радиоведущий Райан Сикрест рассказал, что был приглашен на свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, но не смог приехать из-за работы. Он признался, что очень хотел быть на этой церемонии, но в это время он должен был быть на праздновании Дня независимости Америки. Сам Райан Сикрест назвал приглашение на свадьбу Тейлор Свифт честью. Оливия Родриго в эфире BBC Radio 2 признала, что писать счастливые песни о любви сложнее, чем грустные. Она назвала свой третий альбом вызовом самой себе, а альбомы — своеобразными капсулами времени для будущих поколений. Артистка подчеркнула важность разделения личной и публичной жизни, иначе можно сойти с ума. Джей-Зи анонсировал концерт в Лондоне 4 сентября в рамках серии шоу к 33-му дебютного альбома. Это первый сольный концерт Джей-Зи в Великобритании за 13 лет. Ранее рэпер анонсировал выступление в Париже и Лос-Анджелесе. А несколько дней назад прошла резиденция на стадионе Янки. 10 июля она была посвящена Reasonable Doubt, 11 июля альбому The Blueprint.
2: Реклама.
3: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Не завелась? 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: немного выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место. Алекс Уоррен, Fever Dream. С третьего на шестое. Терри Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Да, с третьего на шестое место в тройке лидеров будет сегодня перемена, ну и хотя бы еще и потому, что этот вот хит, который сейчас услышим, был на второй позиции, сегодня на пятом месте. Доминик Файк, который говорит всегда, что его музыка меняется каждую секунду, прямо как вайб какой-то вот настоящий, и никогда он не планирует записывать что-то в определенном стиле, жанре, просто поет то, что слышит сам одномоментно, в данный момент. Доминик Файк, Baby Doll.
1: Пятое место.

0: же, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
1: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» – 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Европа+.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

седьмого на третье место Еврохит топ 40 Евро плюс легко и непринужденно врываются Маршмелло и Португал The Man с хитом Феникс. А вот с четвертого на второе поднимаются парни Непромах, у которых сейчас масштабный мировой тур, и зовут их BTS. Swim.

0: Остановились шаги от вершины. Еврохит топ 40, Евро плюс BTS. Swim, второе место. Ну а впереди номер один. Но сначала еще раз давайте пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
2: Десятое место. Алан Уокер, Broken Strings. Номер 9. Кэлвин Харрис и Джаззи, Satisfy. С 5 на 8. The Second Voice, Let Me Be. Седьмая позиция. Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер 6. Тедди Свимс, Mr. Know It All. Со второго на пятое Доминик Файк, Baby Doll. Под номером 4 Медуза, Don't Wanna Go Home. С седьмого на третье поднимаются Маршмелло и Португал The Man, Phoenix. А вот под номером 2 сегодня группа BTS, Swim.
0: Ну а на самой вершине у нас хит, который всего лишь 6 недель в чарте, уже второй раз подряд на первом месте. Tame Impala, проект Кевина Паркера, Dracula.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: через неделю. Выбираем лучших на нашем сайте europaplus.ru 24/7. Это можно сделать в любое время дня и ночи. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европы Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз ТВ. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличной пятницы, в Москве 16 часов.

0: Отличной пятницы с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. А вот другой Алекс, Алекс Уоррен, появится буквально через несколько минут у нас. Впереди тот самый хит, который, ну, явно прибавил ему немало поклонников. На Европе Плюс уже скоро. Fever Dream.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Российский диджей и продюсер вновь подтвердил, что он держит уровень марку просто хай-класса. Satisfy на Европе плюс Calvin Harris и Jazzy. 4 недели у нас в Еврохит ТОП-40. Сегодня 9 место. Завтра, к слову, повтор чарта Европа плюс. Первый шаг к вершине сделаем в субботу, то есть завтра в 16 по московскому времени.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Больше хитов.
14: Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
6: 18 и 19 июля.
5: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
6: Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Угрен 116-784-739-2130. 0+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс.

0: однозначно один из самых ярких хитов Sugar Babes Stronger на Европе Плюс. А в начале часа следующего Dave & Tens ждем Rain Dance.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России.
4: В Ростове-на-Дону 17 часов.
5: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Банки обяжут открыто сообщать условия переводов и кредитов. Губернатор призвал жителей Ростовской области соблюдать меры пожарной безопасности, и стало известно, за кого будут болеть россияне в финале чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки подробнее раскрывать условия своих услуг. Новые правила начнут действовать с 1 сентября следующего года, пишет Интерфакс. Кредитные организации должны будут размещать информацию в отделениях и на официальных сайтах. Это касается денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей, банковских карт, интернет-банка и потребительских кредитов. Клиентам также должны будут сообщать об изменениях условий обслуживания. С сегодняшнего дня на большей части территории Ростовской области действуют высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, особый противопожарный режим действует с 1 мая, однако сейчас в условиях аномальной жары риск возгорания значительно возрастает. Разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и любых отходов на всей территории области запрещено. Ростовский ипподром остался без руководства и не сможет начать работу. С момента, когда суд Краснодара признал сделку о продаже ипподрома недействительной и вернул территорию в государственную собственность, прошло более 2 месяцев. Однако до сих пор не решено, какое ведомство будет отвечать за ипподром. Из-за отсутствия руководителя на территории не могут организовать скаковой сезон, сообщает МКРУ. Больше половины российских болельщиков будут поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Это следует из результатов опроса КПРУ. Согласно итогам исследования, 64% респондентов придерживаются мнения, что сборная Аргентины является более сильной командой, чем испанская. Эти россияне будут болеть именно за аргентинскую сборную. При этом некоторые болельщики считают, что аргентинской команде оказывали помощь на протяжении всего чемпионата, поэтому ее участие в финальном матче не является заслуженным. В конце выпуска курс валют на сегодня, погода на завтра. Доллар 78 рублей 32 копейки, единая европейская валюта 89 рублей 33 копейки. Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануйлов.
6: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса Мебельмол. О, Мебельмол.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Европа Плюс для детей старше 12 лет.

0: замедляйся, время рядом с тобой, уикенд, хочу добавить я. От себя уже, да, выходные впереди, в воскресенье еще финал чемпионата мира по футболу, ого-го. Ну, это группа «Градусы на ресницах» и всем-всем-всем отличные летние пятницы с Европой+. Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, но они уже скоро, это Чимин, это Бобси Клара Кайза, это Аве, хит лета 2026, Meet Me in the Dark.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и БК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
11: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Йоу, можно, да, так, наверное, еще в скобочках поставить. Дальше больше хитов, больше музыки. Леони Калум Скотт, Кассет, Маршмелло и Протокол The Man. Напомню, сегодня они заняли высокое 3-е место у нас в чарте Европа Плюс в Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов, по данным Яндекс. Погода завтра в городе облачная с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
5: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
13: «Моя клиника».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе плюс Маршмеллоу и Portugal The Man. 17.49 в Москве. До конца этого часа сначала Ашер Ченгук, а затем Тайни Темпа. Хит, надо сказать, высокого полета. Впереди на Европе плюс Written in the Stars.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
11: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тани Демба, Written in the Stars на Европе Плюс. Ну что, идем дальше, идем в вечер пятницы и в ближайшие выходные, конечно же, вместе с Европой Плюс и лучшими хитами.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Радиорус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России установят новые правила для работы искусственного интеллекта. В Ростовской области вопрос бесперебойного снабжения сельхозпроизводителей топливом находится на контроле властей, и россияне стали чаще менять работу и солидарности с боссом. Об этом прямо сейчас. Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает новые правила для владельцев ИИ-сервисов. Они должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, а также объяснять условия доступа к нему и возможность его выгрузки. Закон также разрешает использовать авторские материалы для обучения искусственного интеллекта, если доступ к ним получен легально. Власти Ростовской области держат на контроле вопрос бесперебойного снабжения сельхозпроизводителей топливом. Это критически важно для успешного проведения уборочных работ. Совместно с Минэнерго России разработан механизм поставок. Запрошенная квота составляет 60 тысяч тонн. Первые партии уже начали поступать. По данным синоптиков, жители Ростовской области могут рассчитывать на заметное понижение температуры. В субботу днем ожидается плюс 23-28 градусов, ночью плюс 14-19, в отдельных до плюс 10, а в северо-восточной части до плюс 6 градусов. В воскресенье 19 июля температура немного повысится, днем до плюс 27-32 градусов, ночью плюс 16-21, местами до плюс 12. Осадков на выходных не ожидается. Покинуть компанию в случае увольнения непосредственного руководителя готовы 17% работающих жителей страны. Об этом сообщает исследовательский центр портала «Суперджоб» по итогам всероссийского опроса. Абсолютное большинство граждан предпочитают сохранить рабочее место при смене начальства. Остаться в организации планируют 83% респондентов. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 32 копейки. Единая европейская валюта 89 рублей 33 копейки. Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
5: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: то, что музыка-то играет тревожная, настроение в пятницу просто прекрасное. Но музыка должна быть разная. Это мы знаем по творчеству Мадонны и по творчеству Мартина Гаррикса. Так ведь? Что у одной, что у второго всегда музыка была абсолютно разной. Ну и, естественно, именно эти ребята прямо сейчас на Европе Плюс. Bizarre. Новый трек, который, кстати говоря, можно поддержать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Это стоит сделать. Ну а я поддержу тебя в ближайшее время лучшей мировой поп-музыкой. Моя Мишель, лучшая поп-команда Российской Федерации. Услышим на Малиновой Луне, но прежде мною любимый трек Temper City и Self Aware.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
3: Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
9: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
11: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», Пушкинская, 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
15: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Плюс?
1: Да!
0: Айс Квест?
1: Айс Квест!
0: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: А вот вам паренек, который добрался до первой строчки нашего Еврохита, Baby Doll и Dominic Fake. В столице уже 18:47. Приветствую всех, кто отработал, и всех, кто уже двигает в сторону дачи. Это, конечно, приятно. Ну и даже если ты сейчас находишься не в стороне дачи, тоже ничего страшного. Неважно, где ты, неважно, чем ты занят. Если ты с Европы Плюс, ты точно получишь лучшую мировую поп-музыку. И до финала этого часа невероятно любимый мой трек. Это Бейонсе, ее Hello. Наверное, по моему личному мнению, это лучшая ее история. Ну и Майли Сайрус, End of the World. Скоро.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Плейлисты разных стилей и направлений.
11: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
13: А котики?
14: И, конечно, котики.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов распечатает этот час с новостями. Игорь, привет.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Кость, привет, всем добрый вечер. В ЕГЭ по физике и химии может появиться практическая часть. Телеграм продолжает борьбу с незаконным контентом. И астрономы нашли планету, очень похожую на Землю. Подробности далее. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от 5 турецких экспортеров. Решение связано с систематическим выявлением карантинных объектов поставляемой продукции. Ограничения вводятся на основании международных норм и российского законодательства. Под запрет попали конкретные поставщики. Ведомство продолжит мониторинг качества ввозимой продукции. Мера направлена на защиту фитосанитарной безопасности страны. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. В следующем учебном году планируется провести апробацию моделей в регионах, затем после обсуждения на введение введут массово. Это нацелено на формирование практических навыков у школьников и удовлетворение запросов университетов. Инфраструктура регионов будет учтена при внедрении, и подготовка к изменениям начнется уже в ближайшее время. Верховный суд подтвердил, что в платеже за ЖКУ нельзя включать долги старше 3 лет. Решение принято по делу жителя Петербурга, которому фонд капремонта выставил счет за период 2016 года. Суды признали это нарушением, так как срок исковой давности истек. Включение таких долгов незаконно и нарушает права граждан. Теперь это решение может стать прецедентом для аналогичных споров по всей стране. Телеграм за сутки заблокировал более 56 тысяч групп и каналов. Это минимальное значение с 25 мая. За неделю заблокировано 337 тысяч сообществ, а за год более 20,5 миллионов, из которых около 145 тысяч связаны с незаконной деятельностью. Модерация включает жалобы пользователей, инструменты на основе искусственного интеллекта. Ежемесячная аудитория мессенджера превышает 1 миллиард пользователей. Астрономы впервые обнаружили атмосферу у скалистой экзопланеты LHS-1140b, находящейся в обитаемой зоне на расстоянии 48 световых лет от Земли. С помощью спектрографа, который находится в Чили, ученые зафиксировали утечку гелия, подтвердив наличие газовой оболочки. Атмосфера сохраняется более 3 миллиардов лет, что делает планету приоритетной целью для поиска океанов и химического состава, а также жизни. Это первый случай обнаружения атмосферы у планеты земного типа в обитаемой зоне другой звезды. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Медуза на Европе Плюс прямо сейчас. Don't wanna go home. Сегодня мы можем себе это позволить. Пятница как-никак. Можно не двигать сразу в сторону дома, а можно где-нибудь еще и зависнуть. Почему бы и нет? Но главное делать это, естественно, с лучшей мировой поп-музыкой. А это ты по адресу, потому что это радиостанция номер один в России. И в ближайшее время я обещаю много классной музыки. The Bauta и Magnetic. Невероятно норвежские ребята, которые запилили невероятный трек. Ну и Somber. 12 to 12.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООС Free House в составе Деканост. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
4: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
1: А почему мы так долго гуляем?
2: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
3: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗА 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214 ФЗ.
5: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
8: Застройщик ООО «ЗА «Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
10: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Самокаты от 3 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Ищи магазин в своем городе.
12: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллиона друзей.
17: Привет, мы бригада У. Вступай в группу «Европа Плюс».
18: Подпишись.
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
21: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
23: Радио номер один в России ВКонтакте.
24: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
25: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: на Европе Плюс прямо сейчас. Talk to you. Прекрасный вайб, прекрасное настроение, легкая, красивая музыка. Ну, в общем, ребята умеют, практикуют, и я думаю, что в летнем вайбе их тоже можно запросто встретить. Как-то такое дело уже было, и там трек был, ну, просто бомбический. Поэтому ни в коем случае не упусти этот момент. Мы стартуем уже минут через 10. Ну, а до финала этого часа Offenbach, Джастин Джесса и Over You.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 075 000 рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 000 рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 000 000 рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк 18+.
12: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Filtrum Sti.
13: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
19: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
20: Европаплюс.ру.
21: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
20: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
21: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
20: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
21: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
20: 12+.

0: Ну, какой финал? Это Freemasons, Sophie Alice Baxter и Headbreak Me Dancer. Вот такие вот 60 минут у нас с вами выдались. Ну, а дальше, естественно, будет больше летней музыки. Оставайся с нами.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 20:00 в Москве.
4: Европа Плюс. Летний вайб.
0: Вот он, особенный летний вайп. А все потому, что пятничный. Здрасте, это Европа Плюс, это Фомин. И в ближайшие 120 минут мы будем вместе чилить и отдыхать под лучший летний саундтрек. Вот такой музыки просто так в нашем эфире точно не встретить. А вот в летнем вайбе всегда, пожалуйста, на это есть там 120 минут, вот гарантированно. Итак, в первой части мы обязательно послушаем MGMT, Kids, раньше, Chris Lake, Easy My Mind. Ну а начинаем с лучшего трека прошлого лета. Crystal, Notion, The Day. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Обожаю эту историю. Если ты сделаешь погромче, поверь, ты кайфанешь.

0: История, которая этим летом звучит очень актуально. Ну, хотелось бы, чтобы вот все лето было вот таким вот горячим. Кстати говоря, из горячей музыки в ближайшее время я точно могу гарантировать появление Purple Disco Machine и Coletta. Послушаем Wake Up, прежде Mojo, Chilling, ну и Fred Falke, Zen Freeman, Ten Wen и So Good. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Сказать, чего я хочу?
4: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
2: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
5: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Бергнер. Создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: «Бритье» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» — гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот это я понимаю, вечер пятницы, правда ведь? Purple Disco Machine и Калета. Прямо сейчас на Европе Плюс. Wake up! Столица уже 20:34. Ну и мы с вами отдыхаем, продолжаем расслабляться после трудового дня. И это чертовски правильно, потому что неделя, честно скажу, у меня была просто жесткая, не самая удачная, но я пережил этот момент, справился и надеюсь, что я не один такой. Дальше, кстати говоря, переживать будем музыку, музыку любимую, и все это очень скоро, конечно же, появится у нас здесь, на Европе Плюс. Что именно ждать в ближайшее время, я сейчас сообщу. Naked, Anne-Marie, Latto, послушаем I Just Call, ну а прежде Bright Sparks, Dennis First, Резников, Shameless. Скоро. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Помогите!
1: Комедия «Холоп 3».
6: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
1: Возрастное ограничение 16+.
9: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Летний вайб
0: на Европе Плюс.
1: Саунд этого лета.

0: Ну что, вот такой вот летний вайб, легкий, красивый, пятничный, все как положено. Кстати говоря, совсем недавно видел живое выступление Энн-Мари под гитару, и это, конечно, невероятно. Как она владеет своим голосом, как она это все круто делает. Выступала она, кстати говоря, с Эдом Широном. И Широн тоже не подкачал. В общем, дуэтик получился бомбический. И, кстати говоря, Эда Широна впереди нет, а вот кого ждать до финала этого часа? Кайли Миноук и Love at First Sight. Но прежде Tones and I и Young Franco. Off My Mind. Все это в летнем вайбе скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
12: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
13: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
14: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нежнейший финал первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Ну, малышка Кайли. Но малышка не в смысле музыкальном плане, да, а в смысле вот ростика небольшого. Но какая она чудесная. Вот такой вот финал. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди пятница. Ну и, конечно же, солнечная энергия от музыки. Сейчас будем проверять, есть ли.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: И на сегодня это уже вторая серия летнего вайба на Европе Плюс. Вторая часть. Здесь не меньше суперхитов, не меньше солнечной музыки и не меньше удовольствий. Здрасте, это Фомин. Летний вайб. 60 минут. Готовьтесь. Расстраиваться не нужно. Если пропустили первую часть, вторая будет, говорю, насыщенная. Самое не хочу. Итак, в ближайшее время один из самых крутейших диджеев современности, один из самых высокооплачиваемых диджеев современности, Кальвин Харрис совместно с Джази. Услышим их Satisfied. Прежде абсолютно летний трек. Ну вот так вот звучит лето 26-го года. Здесь на Европе Плюс Эйва и Meet Me in the Dark. Ну а начинать я предлагаю этот час невероятно красивой истории. Another, Сима Фанк и Пейм. Count on me. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Делайте приемник громче. Этот трек мне нравится очень-очень. И звучит он очень-очень.

0: Сейчас один из самых востребованных диджеев современности, и этот парень действительно доказывает, что он может работать в разных жанрах с разными музыкантами и делать суперхиты. Calvin Harris и Jazzy на Европе Плюс, Satisfy, в столице уже 21.17. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку, это классно. Кто-то, наверное, сейчас в пробках торчит, да, ничего страшного, можно и с этим справиться, так ведь? И, конечно же, справиться с этим можно при помощи легкой, красивой и любимой музыки. Впереди королева поп-музыки, это Мадонна совместно с диджакеем, который долгое время занимал первую строчку авторитетного диджея Мэг Топсо, это Мартин Гаррикс, услышим Bizarre. Но прежде Бауса, да, норвежцы, которые играют в этом сезоне просто невероятную музыку. Как это красиво, легко и, самое главное, хитово звучит. Lose Myself уже скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441, 16+.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Зверь. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
4: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Мартин Гаррикс и Bizarre на Европе Плюс в летнем вайбе. Классная история, которую, кстати говоря, можно слушать в своем радиоприемнике, можно слушать дома при помощи умной колонки, а можно вот прям по пути на своих двух слушать это при помощи нашего нового приложения Европа Плюс Радио Хаб. Абсолютно бесплатно, без регистрации. Можешь скачивать его в свой мобильный, ну и, конечно же, помнить о том, что в любом настроении ты сможешь найти музыку себе по душе и по настроению. Это факт, потому что 8 дополнительных потоков тебе там обеспечено. Ну, в общем, рекомендую Радио Хаб. Свой смартфон, и с музыкой проблем точно не будет. Как и не будет в ближайшее время. Jamiroquai. Прежде Нил Франц и Panthers. Послушаем Let's Break It Down. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
5: Гипсокартон нового поколения Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
2: Европаплюс.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
1: 12+.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».

0: невероятная история прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это Somber и Back to Friends. Ну что, да, что мы... Как мы сможем стать обратно друзьями, да? После того, что было этой ночью. В общем, вот такая история. И она тоже должна быть на ночь глядя здесь у нас на Европе Плюс. Музыка должна быть разной, правда ведь? Ну вот, собственно, дальше. Из разного. Disco Jungle и I Like to Party. Очень скоро, не пропусти.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 20 минут сделали твою жизнь хотя бы чуть-чуть солнечнее, чуть-чуть теплее и чуть-чуть приятнее. Ну, хотя бы на капельку, это уже многого стоит. Disco Jungle в финале летнего вайба на Европе Плюс и I Like To Party. Но теперь самое время, собственно, можно отправиться, повеселиться, потусить с друзьями, с любимыми, ну, в общем, с кем захотите. Но главное, слушайте классную музыку здесь на Европе Плюс. Кстати говоря, о ней в ближайшее время классный трек от Gaulin, Moonlight.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве 10.

0: 2006 года на Европе Плюс. Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди Чико. Ну и, кстати говоря, дальше летние хиты обязательно будут. Например, на очереди, на подходе вообще главный гимн этого лета. Впервые прозвучал на Коачелле, ну и, собственно, залетел во все рилсики, во все видосики. Ну, в общем, попал везде. Это Ужель и его Moving to the Sun. Но прежде совершенно другая музыка, немного попрока от Cardigans. Rewind. Ну и Алекс Уоррен с суперхитом, который ты точно любишь, тоже появится. Оставайся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: С 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист Аквамарин от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
4: Гипсокартон нового поколения Knauf лист Аквамарин. Новый уровень влагостойкости.
5: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Европаплюс.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа Плюс.

0: здесь, на Европе Плюс. Отличный трек от лучшей российской поп-команды, на мой взгляд. Это «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Чуть прежде норвежцы «The Bowser» и «Magnetic». Хочется танцевать под такую музыку. Ну и совершенно другая музыка. Это BTS Swim. Топовая музыка в ближайшие 45. Оставайся.
2: Реклама.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

0: если кто-то кого-то сейчас собирается искать, самое время во тьме. В столице уже 23:20. Моя Мишель на малиновой луне прямо сейчас для всех, кто проводит, ну, наверное, уже ночь со мной. Это Фомин, приветствую. До полуночи мы дойдем вместе, естественно, под лучшую мировую поп-музыку, чтобы было хорошо и приятно. Ну, а дальше я отправлю вас отдыхать. Ну, и сам, собственно, тоже отправлюсь на пару деньков отдохнуть, вернусь в понедельник с летним вайбом. Обязательно. В 8 вечера все обязательно случится, поэтому ни в коем случае этот момент не упусти. После первого рабочего это вот прям как доктор прописал. Ну, а в ближайшее время Фомин прописал KDDK, новинка, Бамбалео. Но прежде Боб Синклар и Кайза. Летняя история. I can wait.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.
2: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

такая вот новая бомбалейло в нашем эфире появилась от KDDK. Новинка. За нее можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, а можно слушать в нашем новом приложении Европа Плюс Радио Хаб. Если ты не понял, что за трек и что за группа, можешь там выяснить, там все подписано. Бесплатно, без регистрации. 8 потоков дополнительных с любой музыкой.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И в ближайшие 30 здесь на Европе плюс будет много классной музыки, а вместе с этим придет суббота, которую надо провести классно. Конечно же, с радиостанцией номер один в России. Итак, впереди суперхит, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Это Тедди Свимс и его Мистер Know It All. Аж мурашки по коже, а? Ну и Аксвелл Ингросса More Than You. More Than You Know тоже будет. И, конечно же, немножко другой музыки. За поп-рок у нас в эфире отвечают Tokyo Hotel, Калифорния.

0: Максимально танцевально мы врываемся в этот уикенд с Disco House Team и Talk to You. Это Another E50 for Ultra. Классная вещица. Вот это Another, к слову, в июне вышел новый альбом Witness. На нем 12 треков, включая этот. На досуге зацени. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем желаю отличного старта выходных. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Dominic Fike, Baby Doll, а также Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Впереди на Европе Плюс Дэнса. Кстати, сегодня будет предостаточно. В субботу с 20 до 22 по Москве лови топ-клаб-чарты 25 главных клубных гимнов недели. Не пропускай.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Летняя новинка, горячий трек от Ave, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас вещица завирусилась в соцсетях, разлетелась по планете. И вот теперь радует меломанов в разных уголках земного шара. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Джонни и Федук, лето на подходе. Прежде будем слушать Chapel Roan с историей Good Luck Babe, а вот еще раньше с нами. Ох, группа, которая уже дебютным синглом привлекла к себе огромное внимание и залетела в мировые чарты, между прочим. Пристально теперь будем следить за ними, за парнями, и надеемся, что это была не случайность. Темпор Сири, Self Away уже через мгновение здесь, на Европе+. Послушай обязательно.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только ты и суперхиты от топовых артистов здесь на Европе плюс. Вот он, план на следующие 30 минут. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с классной новинкой «Bizarre». Прежде вспомним суперхит от банды Imagine Dragons «Believer». А еще не пропусти Тейм Импалу и Дженни с вещицей «Дракула». Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание попадется Алан Уокер, Риана и Джей-Зи и многие-многие другие. Наслаждайся.

0: Радиорус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

0: Сабрина Карпентер и Мартин Гаррикс. Именно этих звезд собрала на своем новом студийнике Confessions 2 Мадонна. Ну а кто? Кто бы мог ей отказать? Ну а мы слушаем трек, записанный именно с Мартином Гарриксом. Бизарр. Очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Играть на контрасте разных стилей и жанров. Продолжим. Если хочется хауса, то лови Келвина Харриса и Джей-Зи с темой Satisfy. Если жаждешь поп-рэпа в перемешку с R&B, то наслаждайся суперхитом от Black Eyed Peas Where is the Love. Ну а если предпочитаешь стильный поп, то не пропусти Алекса Уоррена с треком Fever Dream. Вся эта музроскошь впереди на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

привык к тому, что его треки становятся мировыми хитами, что вот по-настоящему он может удивиться. Только тогда, когда этого не случилось. Да, Келвин Харрис и Джей Зи Satisfy только что в твоих динамиках. Ну а вот многие слушатели Европы Плюс уже привыкли к тому, что слушать радиостанцию номер один в России можно через новое и максимально удобное приложение Radio Hub. Ты вот не удивляйся. Лучше скачивай и наслаждайся любимыми треками и смотри прямую трансляцию из студии. Приложение, естественно, бесплатно. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. The In Time For Me уже через мгновение. Дождись.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Следующая хитовая подборка никого не оставит равнодушным. Слушать ее будем без остановок на протяжении всех предстоящих 30 минут. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди группа «Градусы» с историей «На ресницах».
2: Рядом с тобой замедляется, замедляется время.
1: Прежде здесь отметится Miss Mo с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» А еще не пропусти BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится One Republic, Бенаси Брос и Дэнни и многие-многие другие полетели.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Я бы послушал.
3: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
4: Ну ок, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

0: Появляется время рядом с тобой. Это наши ребята, наши хитмейкеры. Группа «Градусы» и трек «На ресницах» прямо сейчас. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы на выходных время немножко замедлилось. Но если это произойдет рядом с близким человеком, то это вообще, конечно, восторг. Больше хитов и больше музыки впереди. С нами Ваня Дмитриенко, Стим Ртуть, Акченсер и Миша Миллер с вещицей «Don't Leave Kylie». И обязательно дождемся Биби Рексу с суперхитом «Self-Control». Ну, самоконтроль, «Self-Control» на выходных можно немножечко отпустить. Да, в пределах разумного, конечно, но если по плану сделать уикенд запоминающимся, то действуй, вписывайся во все тусовки и встречи, и пускай время замедляется.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Расширяем географию суперхитов. Это норвежские ребята из группы The Bausa с летней вещицей Magnetic. Ох, и приставучий же! В хорошем смысле слова этот трек. В память остается надолго после прослушивания. Напеваешь его. Круто. К слову, расширить географию летних хитов можно и нужно в летнем вайбе здесь, на Европе Плюс. По будням с 20 до 22 по Москве мы ставим для тебя самые горячие треки, собранные со всех уголков планеты. И этот плейлист точно придется тебе по вкусу. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Desco SN, Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive, а также Leonie и Callum Scott Stay впереди на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Полчаса в режиме нон-стоп. Мы будем наслаждаться любимыми треками. Никуда не уходи, чтобы ничего не пропустить. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с классной новинкой «Bizarre». Прежде вспомним суперхит от Кендрика Ламара и Сизе «Luther». Также здесь отметится Джонни Федук с треком «Лето». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят группа Катабустани, банда No Doubt и многие-многие другие. Продвигаемся.